0: все как раз. А мы как раз не мариалы. Мы говорим, да сарет хемаком носит, да закут хеми, сит, мы говорим, резолюция, да шел тубеш, это да любнут хем, а и сит, романы оккупация, требует я был не мариалы. А мы пханьем, что да шел тубеш, шестер, а мало роману геноциду, харел пе сам удари пен. И да лага дивайся, си пинджардо, да сари луна. И да дивайся, мы как раз, роды пена, джаспи архивы, как раз документация официально. Да дивись, мы искренне, допустим, до Миротхеми, мы пханим до Саха Тхемака, если уже мемориал, а Андопан Шоуберщиц, и будет, когда Тхемака, если мемориал, когда мемориал покарал, еще Андорида мы нас кордим, не мы кому барома мемориал дает. Надо солтыкно, а барок кому ты сказал. Мемориалу, это не специально музею, ты я вам там центру, подавался, будет архив на материалу, если кадинел уже. На камасу вкадавати джинен мануша. Та їй требує ти авелоса і ти нас у туризму давай, а офіцальну дром ки роману меморіалу. Ти джанне човен шаропіла, ти мангані стачі, на фіяке сайдук йоне кайде, а ти паріби.
1: Вакана ди касу саму дарі пеко, до сас барі бучі. Sardi, che stupe discriminatia preromende a Canando, bers 2000 bistai softo?
0: Серисит дискриминация, я кейсит повдувался, когда стигматизация дел перуменды. А мы саики сам до шале, до стереотипу и сит. И он хай надикхен народен позитивно. Манушака и кай уже и си вавир мануша. И си бут интеллигенция де сарет хамаромады. И си эдукиме мануша.
1: Киндис ту ке кодо 2 августа ше те пандел ромен ке танес, те креле ромен та вен ек ке едукси саворенги, сае ромен ке анда интрего лума.
0: Да, на, не дава кандел, дава си. Ме пхенал, Харватия зорале пока дава карал бути, ме саку берш ке даста дей бут хема, по дешку, деш панч хема, делегати ке ден. И он ескер де шукар мемориалу, анда уштица, шукар че, че нет мемориалу.
1: Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
2: Kadocite penavo čačimo. Kana ingerda me ja me sovasa, kadelina me jari adatan, ta ingerda me dežando prdalo komaromo, adekvaro bunkeri. Kote milio ura domta, na džongu. Che cazzavo sta, cai ci già ne sa sari taracche.
3: Ferichide nostre te mudare nostre.
4: A me che la gelam ando ungro, che a me passo l'acqua samas. Ta me gelam tar anglagnam si nascram ne bi ando ungro. Ta ando ungro ma è nasulsa sarando slovacco. Che vari cana o un ando cecho si ando slovaco si comarum che si c'è comarum è maggior. In gardina mi puiata tringe stringa c'è mi big già anda monostori già ande codi ci la guara ca è sasco do la agheri comarum
5: Seripe savales nasha i pe telerpes kotan andi Europa ki historia. Nande kodoke nasča čaripe vitne, nande kodoke duksas majcini, kadosas numa anda kodo, ke historia savitraintas pe perdal saskatar lerom. O adjesutno programo avla pa holokaust, samudaripe, konsitumenca kadodopas časo sime jagnes lokatoš. Paladuito luma komaripe vazdas pe monumentura, anda samudari pe krujal andi Europa. Arkivura puterdile krisi linepe roditora linete keren dokumentacija pale nasistongo nasulipe. Mudari pe so na klaskaringle manuša. Desatela kodi vreme sas jek aver nacija, jek aver historia, savi konik čikam laste šunel. Ilonka Penner sa lenge sas ando komarom o lagro cilla gerød.
2: Kada di kako do la fin mudare vante servese. Per in altre vramate mudare na me, che l'eterne indicate sciuttine, eterne shaben.